Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте и Гродно, плюс 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 24-26 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Зарядная станция.
3: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Шестерых военнослужащих, которые пострадали в ДТП в Осиповичском районе, выписали из военного госпиталя. Об этом рассказали в Минобороны. До конца недели госпиталь может покинуть еще один человек. Остальные военнослужащие продолжат лечение. Напомню, авария произошла в прошлую пятницу утром на 12-м километре дороги Осиповичи-Барановичи. Водитель грузовика, в котором перевозили солдат, при повороте потерял управление, и машина перевернулась и упала в кювет. Погибли два человека, еще 14 пострадали. Минобороны проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Чтобы получить мат-помощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это необходимо сделать по месту учебы ребенка. ФСБ России объявила Павла Дурова в международный розыск. Основателя Telegram обвиняют в содействии терроризму. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. ФСБ утверждает, что через них готовятся диверсии, теракты и другие преступления на территории России. Также там заявили, что мессенджер активно используют кибермошенники, а ущерб от их деятельности исчисляется миллиардами рублей. И к новостям. Компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях.

0: Финансирование проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 31 копейка, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек. И в завершении выпуска пенсионерка 2 недели провела в лесу. Ее нашли живой и с полным ведром черники. Спасатели отмечают, что это первый случай, когда спустя такое время человек найден живым. До этого максимальным сроком была неделя. Как рассказали в УВД Брестского облсполкома, пенсионерку из Ганцевичского района искали и днем, и ночью около 400 сотрудников милиции, МЧС, бойцы отряда специального назначения «Зубр», работники лесничества, волонтеры и местные жители. В итоге ее нашли в 5 километрах от дома. Такими были новости. Далее о погоде. По данным «Погода.бай», осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до 30 тепла, в Гродно плюс 29, в Гомеле 27 градусов выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске до 26 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас о роковых женщинах поговорим и почему они так пугают мужчин. Давайте, это приятная тема.
2: Почему истории о роковых женщинах встречаются почти во всех культурах, рассказали американские ученые.

0: Она к чему относится? Вот. К тому, что ты на завивку, на укладку, на маникюр, на педикюр. Потом что там еще делать? Какие процедуры?
1: Я не буду говорить слух, это все от природы. Но ты это все спонсируешь.
0: Почему, когда ты сильно чихаешь, у тебя ресницы слетают, тогда если это от природы?
1: Это осень.
0: Круглый год. Ну да, да.
1: Слушай, но с другой стороны, при этом красивым девчонкам что ж получается? Нужно грустить в стороночке, да? Вот как нам теперь быть? Понимаешь? Что ж, это что, не найти своего принца?
0: Почему не найти своего принца?
1: Ну, потому что ошибка красивая. Мужчины ж боятся к таким.
0: А, ну тебе-то чего? Ты второй раз замужем.
1: Так, слышь, Аврора.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказание и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
3: Юнистар.

венерической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честно.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Глобальное исследование провели, и оказалось, что зумеры, это ребята от 16 до 26 лет, считают, что опоздание на 10 минут, это вообще нормально.
2: Нормально.
1: Абсолютно. Вообще ничего там такого
2: нет. Слушай, я хоть к зумерам не отношусь, но, в принципе, я тебе хочу сказать, в школе придерживался того же принципа.
3: Ладно. С молодежью и зумерами разобрались. Вообще, знаете, в разных культурах, в разных странах абсолютно по-разному относятся к опозданиям. Вот, к примеру... Да, в Японии исключительно строгое отношение к опозданиям. Вот опоздание на одну минуту, это уже требует извинения. А вот если... на 10 минут, то, не знаю, нужно кланяться в ножки и говорить: пожалуйста, умоляю, простите, я больше никогда так не буду.
2: В этом смысле многие мужчины чувствуют себя женатым на японках.
1: Простите.
2: Ну, там, конечно, может быть, не на несколько минут, но...
1: Может быть, но очень сложно минутка в минутку.
3: Давайте перейдем к менее строгим ребятам. Италия, особенно южная часть. Есть такое понятие, как итальянское опоздание на 15-20 минут. Оно социально принято, но если речь идет о деловых встречах, нет, так делать нельзя. Нужно приходить минуту
2: в
3: минуту.
2: В интернете пишут. А в Италии, знаешь, как происходит? В Италии абсолютно нормальным является опоздание поезда на вокзале. То есть поезд, который идет, там, междугородний поезд. Абсолютно нормально.
1: Типа должен по расписанию, да? Но
2: да,
1: это...
2: он, например, поезд должен 12 часов прийти. Ты приходишь на вокзал, я прихожу на вокзал, это реальная история, прихожу на вокзал, без 5:12, поезда нет. Ну, понятно, ждем еще 5 минут. Ну, как бы, ладно, там, ну, в 12 ровно придет. Так. Нет никакой предварительной посадки. 12 часов, поезда нет. 12:15, поезда нет. Я иду в кассу, говорю, где поезд? Задерживается. Но самое, знаешь, что самое интересное у них? Он может не просто задержаться. Он может точно так же приехать раньше на 15 минут, но до 12 он стоять не будет, чтобы не опаздывать на следующую
3: станцию.
2: Какой
3: пунктуальный. Да. Слушайте, самое интересное отношение к опозданиям в арабских странах. Там понятие «завтра» — это вообще значит «в ближайшие дни».
2: А, я думал «завтра».
3: Нет, «завтра».
2: Просто есть.
1: «Завтра» — это когда-нибудь, да, приблизительно
3: на днях, завтра, послезавтра, а может быть... воскресенье, если по-нашему.
2: Ну, если
1: прикольно. Мой сын живет по этой схеме.
2: Он араб.
1: Я тебе говорю, я знала.
2: Вопрос

0: вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наши все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что, друзья, у нас игра «Стоп-спойлер». Всего лишь минута у вас на то, чтобы догадаться, что за фильм я буду описывать.
2: Название фильма отправляйте нам в Телеграм 29-610-9950. Будете быстрее остальных. Классный подарок ваш.
1: Угу. Ну что, поехали!
3: Поехали.
1: Игра в старорусском стиле. Так, начинаем описание. Первые кадры. Мы видим огромное-огромное информационное табло. Такие есть на вокзалах и в аэропортах с названиями городов. Буквы быстро меняются на табло, и, соответственно, меняются города и названия. Дальше мы видим огромную зону аэропорта.
2: Ну что, стоп-спойлер! Все, стоп-спойлер!
1: Ты так медленно останавливаешь, что можно, слушай, можно
2: да
1: продолжить описание.
2: Слушай, да я бы обалдела, если честно.
1: Вот, говоришь, я же не знаю, что ты говоришь, включи сразу стоп-спойлер.
2: Я знаешь, чего обалдела?
1: Ну.
2: Да потому что у нас буквально вот один неправильный ответ, а
1: ну,
2: дальше...
1: Хорошо, это же
2: вот
1: хорошо.
2: Так,
1: ну, из неправильного что успели написать?
2: Пункт назначения.
1: Пункт назначения. Фильм 2004 года «Терминал» сегодня у нас описывался в игре «Стоп-спойлер». История человека, который, прилетев в США, узнает, что его страна фактически больше не существует, и он из-за недействительности своего паспорта остается запертым вот внутри этого терминала аэропорта. Там он обживается, ну и, собственно, строит свою новую жизнь. Достаточно любопытное кино от Стивена Спилберга. Если не смотрели, посмотрите, но по количеству правильных ответов, я так понимаю, что смотрели все. Кто был первым?
2: Светлана сегодня становится нашим победителем.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондитерская фабрика. Красный пищевик».

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
6: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 8 утра. С новостями Александр Романов. В каких районах Минска чаще всего покупают квартиры, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Самый популярный – Октябрьский район столицы. За последние 3 месяца в нем купили более 620 квартир. Средняя цена квадрата – 6790 рублей. Самый непопулярный район – Партизанский. Всего 132 сделки со средней ценой квадратного метра – 5380 рублей. В каком университете Беларуси самый высокий конкурсный бюджет, рассказали в Минобразовании. В этом году самой желанной оказалась специальность «Графический дизайн и мультимедиа дизайн» в БГУ. 13 человек на место. А самые высокие проходные баллы на международных отношениях, праве и экономике – 395, сообщает Белта. Соединенные Штаты готовят новые удары по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что удары по Ирану станут ответной мерой на нацеливание иранских баллистических ракет на американские войска в Иордании ночью 28 июля. Однако американский лидер отметил, что переговоры с Тегераном продолжаются, несмотря на последнее нападение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 31 копейка, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек. И в завершении выпуска о кино. В сети появился полноценный трейлер 4-го сезона сериала «Тед Лассо». Старт 5 августа. В новых сериях история сосредоточится на женской команде футбольного клуба «Ричмонд». Мы сможем увидеть практически весь оригинальный состав актеров, а также много новых. Напомню, 3-й сезон «Теда Лассо» задумывался как финал сериала. Однако авторы решили вернуться к проекту, расширив его вселенную и переключив внимание на новых героев. Такими были новости. Далее о погоде.
0: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлетто перепелета. На завтрак вот. Омлетто перепелета от Солигорской птицефабрики.
1: И о погоде. По данным Погода.бай, осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до

0: Вот, в зале был, в тренажерном. Слушайте, ну, друзья мои, я вам хочу сказать так, что, конечно же, гораздо безопаснее диван, телевизор и пульт. Вот, ни травму себе не нанесешь, никакую заразу не подхватишь. А то вон в тренажерный зал сходил, потом объясняй своей второй половине, что это у тебя где-то там зудит. Не будет же верить, что ты о лавку в тренажерном зале потерся, когда гантели тягал. Смотри, вообще многие вещи, вот которые отказываются люди делать, это не потому, что лень. Опасно. Ну вот, например, когда она говорит, слушай, ну сколько можно? Ну прибей ты уже, пожалуйста, эти полки. Ну мы уже переехали как 10 лет сюда, в этот. И полки, и киевские до сих пор стоят вон в углу, не прибитые. Но не лень. Нет, да с удовольствием. Взял бы и прибил. Но опасное дело. Молоток тяжелый, металлический, гвозди острые. Вдруг не туда ударишь, не то забьешь. Мало ли что может случиться. Оно тебе надо овдоветь в 34.
1: Теперь понимаю, почему моя подруга вообще никогда не готовит. Ну, во-первых, опасно. Не то сочетание продуктов, не та специя. А вдруг у него аллергия на это? Никогда не знаешь, на что может быть аллергия.
0: Да.
1: Просто она это в целях безопасности.
2: Да и вообще на работу опасно ходить, я считаю. Вот пока дойдешь, это настоящая полоса препятствий.
0: Тебе,
2: и метро.
0: Тебе точно, да.
3: Зарядная станция.
4: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
6: Счастье. Лакто Флорене.
5: Что это?
6: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Манила. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
7: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
7: Радио Юнистар.

0: информацию сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на Долгобродской от Уральской до Ботанической. Зарядная станция.
1: Зарядная станция. Реклама.
2: Опять за продуктами?
1: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Еврооптехит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Еврооптехит. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Что делаешь?
8: В интернете летаю.
7: Ясно.
9: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
6: Это было...

0: для детей старше 16 лет.
1: У нас прямо сейчас рубрика «Я никогда не».
2: Да, здесь мы делились историями о том, что я, например, никогда не посещала какие-то курсы, знания на которых мне бы никогда не пригодились.
1: Ну и что нам написали?
2: Виктория пишет, как-то пошла на курсы по ландшафтному дизайну. Думала, что сначала наведу порядок у себя на даче, потом у родителей мужа, ну а потом, научившись, начну этим зарабатывать. В конечном итоге высадила один куст. На этом энтузиазм закончился.
1: Высадила один куст и психику.

0: капуста растет так, как ни у кого не растет.
1: Ну,
0: что же дорогого стоит?
1: Наверное, теперь Виктория смотрит восхищенно. Вот я малая. Вот это я не зря деньги потратила, конечно, на обучение.
0: Да.
1: Так что спасибо, Вик, за вашу историю.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
2: «Хит за

0: Партнер шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Build.Shop.by. Телефон 599-69-69.
5: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Про интерес Беларуси к расширению сотрудничества с Марокко рассказал Александр Лукашенко. Президент поздравил короля этой страны Мохаммеда VI с национальным праздником – Днем трона. Лучших экспортеров года наградили на торжественной церемонии в Минске. Как рассказал заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, 180 номинантов конкурса делают пятую часть выручки экспорта страны. Нацбанк предложил установить цель по инфляции на будущий год на уровне 6%. Это меньше, чем в нынешнем году. В каком университете Беларуси самый высокий конкурс на бюджет, рассказали в Минобразовании. В этом году самой желанной оказалась специальность «Графический дизайн и мультимедиа-дизайн» в БГУ. 13 человек на место. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы со скидкой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По данным «Погода.бай», осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до 30 тепла, в Гродно плюс 29. В Гомеле 27 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске до 26 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. О хобби поговорим для тех мужчин, у которых совсем нет свободного времени.
2: Ну, правильно, вам же нужно семью кормить, там все дела, понимаешь.
1: Конечно,
2: когда
1: понимаю.
2: Вот эти 5-7 минут уделить для себя. В общем, рассказываю очень
1: просто. Что можно было бы сделать за 5-7 минут?
2: А ты что, хотел посидеть?
3: Позаниматься хобби.
2: Вот, как,
3: смотрите. Позаниматься хобби очень важно, потому что, между прочим, они могут продлить нам даже жизнь, потому что улучшают нам физическое и психическое состояние.
1: Я вот все-таки думаю, чем мы могли заняться 5-7 минут свободного времени. Ну-ка.
2: Нет, я все ради того, чтобы продлить жизнь вам.
1: Так вот. Давай.
2: Плетение из паракорда. Паракорд?

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Придется немного постоять на Кольцевой от Чижовки до Партизанского проспекта, а также на Долгобродской от Уральской до Ботанической.

0: «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
9: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
10: «Соседи» всегда выгодно зайти.
9: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
11: Это была реклама, а дальше мировой хит.
13: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
14: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
15: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Это, по-моему, смешно сегодня получилось. Mm-hmm. Олег нам предлагает вот такой.
1: Пусть еще полежит.
0: Так, хорошо. Анастасия.
2: Спасибо, что удалось похудеть к лету.
3: Понял, да? Понятно. Бабушке никогда так не скажешь, конечно.
0: Да, бабушке не получится. Ага. И Алексей.
4: Если пролежит еще 2 года, выбросим.
0: Боже ты.
3: Ну, вот такие, ну что? Ну, такие ответы.
0: Давай Алексею сегодня.
5: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 7%.

0: украшения и наручные часы. Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня...

0: Резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм. Подробности на euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 9.00. С новостями Александр Романов. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям? Рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Чтобы получить мат-помощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это необходимо сделать по месту учебы ребенка. В Беларуси заработала система по составлению оптимальных автобусных маршрутов с пересадками. Ее запустил один из перевозчиков страны. Все довольно просто. На сайте нужно указать начальную и конечную точки маршрута. Если прямого рейса нет, система сама подберет удобный вариант поездки с пересадкой. К слову, стыковки работают и для международных рейсов. В Минске реконструируют одну из старейших промзон – старые корпуса Минского часового завода «Луч» на проспекте Независимости. Некоторые здания снесут, на их месте построят деловые комплексы, магазины и медцентры. Сейчас проект реконструкции на общественном обсуждении. До 10 августа ознакомиться со всеми материалами и высказать свое мнение можно на сайте администрации Первомайского района, а также в здании администрации. И к новостям компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.by подготовил подарки для слушателей Unistar. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Unistar 15 августа на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 31 копейка, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек. И в завершение выпуска... Необычную программу по привлечению туристов запустили в Дубае. Его жители могут получить около $800, если пригласят в Эмират друзей или родственников. Правда, деньги напрямую не выплачивают. Речь о пакетах с проживанием в отелях, скидками в ресторанах и билетами на развлечения. Каждый участник может пригласить до 3 гостей. Так власти хотят вернуть туристов, поток которых заметно снизился после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такими были новости. Далее о погоде. По данным «Погода.бай», осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до 30 тепла, в Гродно плюс 29, в Гомеле 27 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске до 26 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Начинается словарный запас. Вика Демидова сегодня нам пообещала какое-то устойчивое выражение, да?
2: Да, да, ну, да.
1: Давай, рассказывай.
2: Это выражение «последнее китайское предупреждение».
3: Ага. О, кстати, прикольно, я использовала ее. Однажды, наверное.
1: Перед разводом, да?
3: Почему Китай? Я вот все думала, что это такое?
2: Ой, сейчас расскажу, там очень интересно. Ну, сначала я расскажу, что же это значит, вдруг кто-то не знает. Это пустые угрозы, которые регулярно повторяются. За ними обычно ничего не следует. Вот знаете, почему я решила взять этот фразеологизм? Мама меня в детстве ругала часто. И часто она мне говорила: «Вика, это последнее китайское предупреждение». И я вот так сильно пугалась и думала: «Боже, дальше международный конфликт, все из-за несъеденного супа».
1: А дальше мама говорила: «Нихао».
2: Вот, а тут, оказывается, ничего серьезного за этим не следует. В общем, откуда это пошло? Фраза появилась в середине 20 века, во времена напряженных отношений между США и Китаем. И вот тогда Китай постоянно направлял США официальные дипломатические ноты протеста и писал, что это последнее предупреждение. Ну вот, а все, почему это было? Потому что американские вот самолеты постоянно летали у китайских границ. И, в общем, таких предупреждений было просто сотни, а за этим ничего не следовало. Вот так, со временем ироническое такое вот у нас пришло
3: значение. Ой, слушайте, у меня в семье это регулярно, когда там сын что-то не так делает, я говорю: «Телефон отберем, чтобы мы хоть раз отобрали телефон». Ни разу такого. Ну, во-первых, он его и прячет.
1: Да, но у него вшит...
3: Да, под мышку.
1: В руку. Да, поэтому сложно отобрать, конечно.
3: Прикольно. Последнее китайское
1: предупреждение. Спасибо большое тебе за хорошее выражение. Зарядная станция.
0: Зарядная станция. Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Около 5 минут придется потратить на Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Небольшой затор также на внешнем кольце МКАДа от Чижовки до Партизанского проспекта.
1: Реклама.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
1: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Это была

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Главная буква начинается. Кто сегодня участвует в игре?
2: Дмитрий сегодня с нами сыграет. Дмитрий занимается ремонтом офисной техники. Mm-hmm. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что чаще всего вы ремонтируете в офисах?
4: Картриджи.
1: Так это же замена картриджи. Просто, это же не ремонт. А именно что ломается, вот у вас ремонт техники? Или вы не ремонтируете?
4: Ну, принтера у нас.
1: Принтера, да. То есть с ними все равно все не просто так. Даже если картридж заменил, все равно может сломаться. Понятно. Ну хорошо, давайте с вами сейчас представим ситуацию, что вы прибыли в один офис, допустим, менять картридж. И там очень строгая и суровая директриса вас встречает, Полина Летова, которая будет вам задавать всякие каверзные вопросы. Ваша задача не пасть в грязь лицом, продержаться минуту и отвечать на все ее вопросы. Сложность в том, что генератор наш сейчас выберет для вас букву, и вам нужно отвечать только словами на выпавшую букву. Попробуем?
4: Ну, конечно.
1: Конечно, давайте. Сейчас узнаем, что за буква. Буква Н. Буква Н. Николай.
2: Носорог. Дмитрий, услышали?
4: Н.
1: Да, носорог.
4: Николай.
1: Да, или Николай. Ну что, попробуем?
2: Я директор. Я готова.
1: Ты директор.
2: Это не подходит.
1: Давайте, поехали.
2: Ой, ну здравствуйте, наконец-то пришли. Уже ждем вас вторые сутки. Слушайте, а в чем это вы пришли, господи? Что это на вас? Ну?
4: Носки.
2: Носки. Можно было еще что-нибудь надеть, конечно. Ну ладно, так даже веселее. Ладно, слушайте, а напомните, как компания ваша называется?
4: Носорог.
2: О, хорошо. Ладно, что из инструментов вы с собой взяли? Я смотрю, сумка у вас такая большущая.
4: Ножницы.
2: Ну и вы что, думаете, ножницами что-то у нас починить?
4: Наверное.
2: Наверное. Ну ладно, а вот это у вас что за штучка такая из кармана торчит?
4: Нитка.
2: Нитка? Так давайте ножницами ее обрежем, господи, что вы действительно ходите. Ладно, ну так а действительно, серьезно, есть какой-то инструмент, которым будете спасать нашу оргтехнику?
4: Наган.
2: Вы кардинально решаете вопрос. Подскажите, дорого ли стоят ваши услуги?
4: Не очень.
2: Не очень.
1: Так, ну, не очень не подходит, потому что два слова разных.
2: Ну ладно, уже и время закончилось.
1: Просто надо было сказать нет и все. Ну да ладно,

0: Рубрику представляє Центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здаецца, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио Юниста.

0: Фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Реклама.
0: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
6: «Соседи» всегда.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 729.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. В Беларуси заработала система по составлению оптимальных автобусных маршрутов с пересадками. Необходимо указать начальную и конечную точки маршрута. Если прямого рейса нет, система сама подберет удобный вариант поездки с пересадкой. В Минске изменится одна из старейших промзон в районе часового завода «Луч» на Независимости. Там построят и деловые комплексы, магазины и медцентры. Европа готовится к 40-градусной жаре и пожарам. Власти Польши, Чехии, Венгрии и других стран объявляют режим повышенной опасности. В зоне риска также весь юг Европы. Компания Sony с 2028 года перестанет выпускать диски с играми. Новые релизы будут доступны только в цифровом формате. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По данным «Погода.бай», осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до 30 тепла, в Гродно плюс 29, в Гомеле 27 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске до 26 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
6: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Инстаграм.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Вполне себе такая ситуация могла произойти в каждой семье, когда гости, ну, засиделись. Угу. Может, до сих пор сидят еще. И вы не знаете, как их выпроводить. Ну, в общем, на будущее такой гайд для вас, как спровадить засидевшихся гостей и при этом быть деликатным хозяином.
2: Ну, вы тогда поехали. Пункт номер один. Зевните и посмотрите на часы. Приблизительно это может выглядеть так. У-пу-пу-пу, сколько это времени мне осталось спать. Или с грустью сказать, если я ложусь после полуночи, утром вообще будильника не слышу. В общем, ну вот так вот, тонко.
1: Это знаешь, у меня похожая ситуация была. Мы сидели в гостях, когда и Вася, мой товарищ, тоже, вот там люди начали так намекать, говорят, ой, спать до работы осталось 6 часов. А Василий Юрьевич говорит, а я еще раньше встаю.
2: Пошел на опережение. Слушай, ну тут еще пишут, что можно закрыть глаза и немного помолчать.
1: Это интересный ход.
2: Ладно, затем, пункт номер два, что еще? В общем, действуйте как работники кинотеатра после сеанса.
1: Это как?
2: Что это значит? Ну, когда праздник заканчивается, ты включаешь яркий свет везде. Ты выключаешь музыку, телевизор и все остальное. Создаешь такую яркую тишину. Понимаешь, как бы намекаешь.
1: У меня жена, знаешь, когда ешь, сидишь, она вот, ну, если, например, на столе стоит какой-то соус или общее блюдо там, допустим, с салатом каким-то, и она уже себе наложила, а ты еще нет, она убирает сразу же в холодильник.
2: Кстати.
1: Я говорю, подожди, а я... И это происходит постоянно. Ну, возможно,
2: она
1: тоже...
2: Она говорит, ты уже засиделся.
1: Засиделся.
2: Тебе уже пора, кажется. И третий пункт. Отлично она делает, как будто бы знала, что нужно начинать реально делать уборку. В общем, собирайте посуду всю, начинайте мыть чашки, кружки, полоскайте кухонные губки, открывайте шкафчики, наводите там порядок.
1: Запускайте робот-пылесос, он противно шумит.
2: Ну вот, как бы намекать, что товарищ...
1: Я вот в эти выходные понял, когда запускался робот-пылесос, я думал, слушай, даже если бы у меня не было собаки, вот создается абсолютно полное ощущение, что дома есть питомец, когда работает робот-пылесос. Потому что когда я встаю куда-то иду, он обязательно едет, гад, убирать именно в том месте, где я нахожусь, понимаешь?
2: В общем,
1: если я сплю, лежу, он приезжает туда, там пылесос начинает.
2: Ты никогда не будешь чувствовать себя одиноким?
1: Никогда. Ну, возможно, он следит за мной.
3: Партнер шоу – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
4: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
5: Счастье!
4: Лакто Флорене!
5: Что это?
4: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама «Биологически активная добавка». Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Придется немного постоять на Куйбышева от Кульман до Сурганова.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему нельзя откладывать удовольствие на потом и в какой сфере искусственный интеллект не помощник.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 35.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат «Диавен».
8: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белоруссия.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Вы слушаете
3: радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Зарядная станция. Партнер шоу, сервис «Куфр путешествия».
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфр путешествия.
3: Зарядная станция.
0: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. В каких районах Минска чаще всего покупают квартиры, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Самый популярный – Октябрьский район столицы. За последние три месяца

месяца в нем купили более 620 квартир. Средняя цена квадрата – 6790 рублей. Самый непопулярный район – Партизанский. Всего 132 сделки со средней ценой квадратного метра – 5380 рублей. В Минске реконструируют одну из старейших промзон. Старые корпуса

0: искусственного интеллекта. Власти страны обяжут онлайн-платформы проверять реальные личности пользователей перед публикацией информации в сети или использованием мессенджеров. Придется также отслеживать и удалять сообщения властям о материалах, созданных или распространенных с помощью искусственного интеллекта, если они направлены на онлайн-травлю. За нарушение штраф более $1 миллиона, пишут Минск новости. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 31 копейка, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек. И в завершение выпуска о кино. В России завершили съемки новой экранизации «Война и мир» Льва Толстого. Режиссер картины Сарик Андреасян, который работал над «Онегин», «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино». Какие-то подробности пока не раскрываются. Премьера романа «Эпопеи» на больших экранах 18 февраля следующего года. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
0: И о погоде. По данным «Погода.бай», осадков сегодня ждать не стоит. По всей стране будет переменная облачность. В Бресте до 30 тепла, в Гродно плюс 29, в Гомеле 27 градусов, а выше нуля, в Витебске, Могилеве и Минске до 26 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Тут к интересным заключениям пришли ученые. Они выяснили, что оказывается, рыбы, как и люди, спят днем.
2: Типа тихий час.
1: Да, типа тихий час. Они обнаружили, что у них наступает такая фаза сна у рыбок, да, что вот когда они в этот дневной сон впадают, их даже невозможно расшевелить, разбудить. То есть, ну, настолько крепко засыпают, настолько крепко вот они там где-то дремлют на дне озера или реки, что ты их даже не добудешься. И я вот думаю, что такая информация сейчас для всех рыбаков важна.
2: Почему?
1: Потому что с 12 до 4 нечего на рыбалку выходить, попусту будет сидеть, они все там спят.
3: Слушайте, а вы ведь, кстати, замечали, что самая глубокая фаза сна, она вообще наступает за 5 минут, ну, до будильника. И вот меня в это время тоже вообще невозможно добудиться. И это, кстати, еще одно доказательство, что рыбы, точнее, что человеки, люди произошли от рыб.
1: Было бы гораздо интереснее, если бы рыбы произошли от человека. Это сразу хотела сказать. Это, конечно. Но, Вика, иногда, да, я думаю, что ты действительно произошла от рыбки.
3: А я тебе даже скажу, от какой.
1: От какой?
3: От рыбки коробочки. И поясню, почему. Потому что она симпатичная, сюрпризом.
1: А я думал, это вот рыбка Дори. Ну ладно,
2: тоже есть. Слушайте, ребят, а я на самом деле, знаете, о чем задумалась?

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: о том, и в какой сфере искусственный интеллект не помощник.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.
5: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Скажите «чиз».
7: Чиз.
6: А теперь «стомика».
7: Стомика.
6: Имплантация или

0: слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Всем доброе утро, это Радио Юнистар. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев, а за окном у нас с вами четверг. Это когда неделя уже разогрета, а выходные видны на горизонте и напоминают о себе, как неоплаченный платеж по кредиту. Самое время вспомнить про себя, именно в четверг. Не про задачи и про отчеты, а про желания, которые давно подмигивают из закладок. Время коротких личных составления списков. Три вещи достаточно напишите, которые подарят азарт и спокойствие. И четверг создан именно для этого, чтобы подвести итог, включить режим для себя, ведь до пятницы еще один шаг, а до маленьких радостей еще меньше. Ну что ж, давайте сделаем так, чтобы четверг действительно был приятным. Синоптики обещают, что он будет еще и жарким, но подробнее об этом через несколько минут. Сейчас коротко о музыкальных планах. Teddy Swims, Mr. Know It All. И предлагаю спеть в унисон вместе с Ваней Дмитриенко. Шок! Давайте взбодрим ваши офисы. Чуть раньше «Hips Don't Lie» от Шакиры. Ну а прямо сейчас узнаем актуальные новости и дальше слушаем хит за хитом.
2: Реклама.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем же

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси заработала система по составлению оптимальных автобусных маршрутов с пересадками. Ее запустил один из перевозчиков страны. Все довольно просто. На сайте нужно указать начальную и конечную точки маршрута. Если прямого рейса нет, система сама подберет удобный вариант поездки с пересадкой. К слову, стыковки работают и для международных рейсов. В каком университете Беларуси самый высокий конкурсный бюджет, рассказали в Минобразовании. В этом году самой желанной оказалась специальность графический дизайн и мультимедиа дизайн в БГУ. 13 человек.

0: придет 15 августа на открытие нового сезона «Юнистар» на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 31 копейка, доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 67 копеек. И в завершении выпуска компания Sony с 2028 года перестанет выпускать диски с играми. Новые релизы будут доступны только в цифровом формате. Однако все игры, которые Sony выпустит до 2028-го, по-прежнему будут доступны на физических носителях. К слову, в сети сейчас геймеры устроили забастовку, в связи с этим и предлагают отказаться от использования приставок PlayStation. Такими были новости, далее о погоде.
1: Ну а прямо сейчас коротко о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», жара наконец-таки возвращается в Беларусь. В Гродно плюс 29, в Бресте плюс 30, в Гомеле плюс 27, в Могилеве и Витебске около 26, днем в столице плюс 26 и по всей стране сегодня без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну что ж, погода за окном стабилизируется, она становится жаркой, как мы хотели этим летом. Ну а мы продолжаем наполнять ваш летний плейлист классными хитами. «Hips Don't Lie» от Шакиры. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Кэдди Свимс и его классный хит «Mr. Know-It-All» в эфире «Юнистар Всезнайка». Знаете, эту роль придется примерить мне на ближайшие несколько минут, потому что у меня есть предложение специально для вас. Как сделать это лето классным? «Юнистар» и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 5 августа по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом мы слушаем с вами в эфире Unistar. One Republic. All the right moves в ближайшие минуты.
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
3: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.

0: новостей.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.by». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Destination от диджея Леонида Руденко – это идеальный летний хит, потому что в нем все работает на ощущение свободы. Хаус-бит тянет на пляж, воздушные синтезаторы рисуют горизонт, а драйвовый вайб, как это сейчас говорят, заставляет плечи сами собой двигаться в такт. Хит звучит легко, мгновенно поднимает настроение и превращает дорогу на работу, пробежку у набережной или вечерний променад в маленькое путешествие. Он универсален, поэтому добавляйте его в свой домашний плейлист, а я хочу вам напомнить, что вы можете слушать Unistar где угодно при помощи нашего мобильного приложения Unistar. Качайте его к себе на телефон, слушайте хит за хитом в идеальном качестве. Также приятный бонус: для вас доступны 7 дополнительных интернет-каналов. У каждого свое настроение и свой уникальный плейлист. Слушаем хит за хитом этим летом и вдохновляемся. Hollow от Эбона скоро. Not About Us поет нам Элис Шука. Асиана, Cry. В этом ритме будем двигаться с вами дальше. Это Unistar. Слушаем хит за хитом весь день.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 25-44-44.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была...

0: Можно. Отличный день, чтобы реализовать идею сходить в кино. Да, обновляем список желаний. Тем более, что сегодня на большой экран выходит шикарный фильм Кристофера Нолана «Одиссея». О нем идет огромное количество разных споров, разных слухов. Но все сходятся в одном, что этот фильм действительно классный. Я даже посмотрел несколько лекций по истории прекрасного произведения «Одиссея» и «Илиада». Поэтому всем рекомендую перед тем, как отправиться в кинотеатры. Но это только вечером. А вот в ближайшие минуты мы будем слушать с вами хит про другого киногероя. Героя даже романов. Дракула от Тейм Импала. Лайф от Зиверт чуть раньше. One More Night от Maroon 5. Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут, потому что прямо сейчас узнаем актуальные новости.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Катфит сплошное.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 12 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья. Эту тему президент затронул во время рабочей поездки в Брест. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и строить такие объекты без излишеств. В первую очередь, они должны быть функциональными и удобными для людей. Никаких дворцов быть не должно, сказал президент. Александр Лукашенко

0: и передала деньги другому посреднику. По факту мошенничества в милиции завели уголовное дело, передает телеканал ОНТ. Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. Речь идет о Р-3, которая сейчас насчитывает 1283 парковочных места. А после реконструкции их будет больше 2000. На сайте аэропорта сообщается, что стоянки у аэровокзала пользуются большим спросом, особенно в пиковые часы, когда прибывает и отправляется большое число рейсов. Свободных мест в это время на парковках может и не быть. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. Новый музей в Китае поразил публику ожившими гигантскими динозаврами. Он открылся недавно в Шэньчжэне. Это один из самых больших музеев естественной истории в мире. Экспозиция занимает больше 105 тысяч квадратных метров. Главная достопримечательность нового комплекса – зал динозавров, где гигантские скелеты доисторических ящеров соседствуют с цифровыми инсталляциями. Посетители могут не только рассматривать окаменелости, но и наблюдать за ожившими динозаврами на огромных экранах и через очки дополненной реальности. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей «Солигорская птицефабрика».
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос, натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот.

0: фабрики.
1: Ну а прямо сейчас коротко о погоде. По данным сервиса «Погода Бай», сегодня днем по стране без осадков. В Гродно и Бресте около 30. В Витебске и Могилеве плюс 26. В Гомеле до 27. Днем в столице тоже обещают до 26 градусов и никакого дождя.
0: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а в эфире «Юнистар» нас ждет хит «One More Night» от «Maroon 5».

0: Знаешь, когда слушаешь подборку современных хитов, кажется, рецепт хита 2026-го выглядит просто. Берешь киногероя, которого знают все, пишешь припев — готово. Кевин Паркер из «It Tame Impala» так и сделал свой хит «Дракула». Персонажу больше 100 лет, а он все еще работает. Но тут начинается самое интересное, потому что назвать трек в честь вампира может кто угодно. Сегодня же вечером вот лично я сяду и напишу «Франкенштейн». Мировая слава — все, я иду. Но хит — это не имя в заголовке. Это то, что цепляет с третьей секунды и не отпускает неделю. И никто, вообще никто не умеет это предсказывать. Сегодня лейблы вкладывают миллионы долларов. Тишина. Парень записывает что-то на телефон в машине. 100 миллионов прослушиваний. Формулы нет. Есть только попытки. Кстати, поддержите хит «Дракула». На сегодняшний момент он номер 2 в рейтинге Unistar Top 20. Но, возможно, в пятницу все изменится. Не пропустите Unistar Top 20. Двадцатку лучших хитов нашей страны. В пятницу в 17:00. Ну а в ближайшие минуты хит от Анастейши «Left Outside Alone».
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем

0: ролик.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: еще один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай 44 500 69 30.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: Идем по графику. Прямо сейчас в эфире Юнистар мы сыграем в «Офис дня». Победитель сегодня унесет с собой не только титул самого умного офиса, но и подарок от боулинга «Мэдисон» и бар «Барбари». Сертификат на час игры в боулинг. Уютный бар с европейским меню, карауки-вечеринки по пятницам и субботам, корпоративные турниры по боулингу. Приходите с друзьями или всей семьей в боулинг «Мэдисон» и бар «Барбари» на Тимирязева, 9. Ну а с кем мы сегодня играем? Давайте знакомиться с нашими претендентами. На первой линии у нас Александр. Он занимается организацией квизов. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр, ну раскройте секрет. Какой самый популярный квиз этим летом у белорусов?
2: Конечно, Капибара квиз. Приходите к нам, ищите нас на всех площадках. У нас очень уютно.
1: Так, я хочу уточнить, Александр. Участвует ли в вашем квизе та самая нашумевшая Капибара? Настоящая?
2: Только плюшевая.
1: Эх, ну, в любом случае, друзья, если что, приходите. Александр с удовольствием для вас все организует. Напротив вас сегодня играет Диана. Она представляет логистическую компанию «Телскарго». Диана, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Диана, как ваше лето?
3: Очень плодотворно.
1: Плодотворно? Хорошо. Диана, слушайте, а когда вы в последний раз были в боулинге? И вообще, были там или нет?
3: В том году.
1: Ну, вы человек уже опытный. Ну что ж, если сегодня станете победителем, можете устроить для своих коллег целое соревнование по боулингу, потому что мы вручим вам сертификат. Но для начала нужно победить. А я напомню, я задам максимум 3 вопроса. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл, но самое главное – отвечать быстрее соперника. Итак, я желаю вам удачи, и мы сразу переходим к нашим вопросам. Итак, Диана, Александр, поехали. Какую страну местные жители называют Эл?

0: Красная Греция. А здесь Александр был чуть быстрее, поэтому, Диана, пока что вы в роли догоняющей. Счет 1-0. К следующему вопросу. Какой французский актер сыграл главную роль в фильме «Леон»?
1: Жан Рено.
0: Абсолютно верно. Слушайте, Диана, ну он какой-то непобедимый. Он так быстро отвечал на вопросы. Мне кажется, любому человеку здесь бы было сложно. Поэтому вы в любом случае огромное спасибо за участие. Сегодня не получилось опередить Александра. Уж очень хорош он был сегодня. Александр, эти аплодисменты для вас. Слушайте, но вы еще, походу, и в интеллектуальных квизах участвуете.
1: Конечно, мы его организовываем. Думаю, эта работа быть лучшим, да.
0: Вот так вот. Ну что ж, Александр, вам огромное спасибо. Вы получаете подарок. Боулинг Мэдисон предоставляет вам сертификат на час игры. Уютный бар с европейским меню, караоке, вечеринки по пятницам, субботам, корпоративные турниры по боулингу. Приходите с друзьями или всей семьей в Боулинг Мэдисон и бар Барберемина Тимирязева 9. Ну а чтобы сыграть с нами завтра, оставьте обязательно заявку сегодня на сайте unistar.by.
2: Офис дня. Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар. Новый сезон на радио Юнистар – это праздник. И мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
3: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Wait for me, Одзейна, в эфире Юнистар на часах 12.57, четверг, за окном тот самый день, когда выходные уже видно на горизонте, и прогноз обещает жару. Настоящую, такую, когда асфальт плавится, мороженое тает быстрее, чем вы решаете, какое взять. Так вот, погода — это только декорации, а сценарий за вами. Потому что жаркие выходные и классные выходные — это две разные истории. Можно пролежать два дня в позе тюленя перед вентилятором, тоже вариант, не осуждаю. А можно уже сейчас достать телефон и накидать целый план. Речка, пикник, друзья, которых 100 лет не видели. Или наоборот, тишина, книга, ноль дел и ноль совести по этому поводу. Правильного ответа нет. Есть только тот, который вы придумаете прямо сейчас. И у вас целых 2 дня форы, чтобы все придумать. Начинаем прямо с этого хита, который мы услышим в эфире. Dance от Slater. Немного романтики от группы «Дискотека Авария». «Небо».

0: акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
2: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша «Сипуна» всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день в Беларуси. 13 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Белаверской пуще. Об этом президент заявил сегодня во время рабочей поездки в Брест. Глава государства обратил внимание на то, что в пуще очень много поваленных деревьев. Президент остался недоволен им и состоянием дорог, сообщает Белта. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. По прогнозам Белгидромета, максимальная температура воздуха достигнет плюс 30, плюс 34 градусов. Местами по Брестской области плюс 35. В выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до плюс 37. А еще синоптики обещают дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, пишет СБ «Беларусь сегодня». Для первоклашек запустят новый факультатив. С нового учебного года программу дополнит еще один курс по финансовой грамотности. Он существовал и раньше, но был рассчитан на учеников средних и старших классов. Теперь же обучаться основам обращения с деньгами смогут и самые юные школьники. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка. Доллар США – 2 рубля и 90 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска. В курортной Турции идет экстренная эвакуация. В провинции Мугла бушуют масштабные лесные пожары. Из опасной зоны спасатели уже вывезли больше 700 человек. Огонь подошел к жилым кварталам. Из-за нулевой видимости перекрыта важнейшая трасса между Анталией и курортом Фетхие. Тушение осложняют 40-градусная жара и сильный ветер, пишет Ньюсбай. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Ну а теперь о погоде. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня днем без осадков. Будет жарко. В Гродно и Бресте плюс 30, в Витебске и Могилеве плюс 26, в Гомеле плюс 27. Днем в Минске около 26 градусов.
0: Партнер прогноза погоды.

0: Знаете, это летнее чувство, когда сидеть дома просто невозможно, тело само просит движения, ноги несут на улицу, даже если вы вроде как собираетесь отдохнуть. Летом мы другие. Больше гуляем, больше смеемся, дольше не ложимся спать. И музыка нужна такая же, которая не дает стоять на месте. Вот тут появляется Slater с песней Dance. И название говорит само за себя. Это не хит на фоне, это хит, под который внезапно ловишь себя на том, что качаешь головой в очереди за кофе. А потом уже пританцовываешь на кухне. Ну а потом уже неважно, кто смотрит. Именно этого лето от нас и хочет. Чуть меньше думать, чуть больше двигаться. Так что если ноги начали жить своей жизнью, все правильно. Не сопротивляемся, а наслаждаемся летом, причем вместе с Юнистар. Меня зовут Саш Козырев, я у микрофона еще некоторое время. Расскажу вам, что будем слушать. Let's go от K-Maron. Делаем громче вместе.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем бай».
6: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
7: Остался всего один рекламный ролик.

0: Игровой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
0: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
3: Юнистар. Yeah.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, гэта

0: 36. Не только минут на часах, но и местами по стране. Именно столько нам обещают в ближайшие дни. Начинается ежегодный ритуал «Поиск вентилятора». Кто-то живет в обнимку с кондиционером, кто-то просто страдает и пишет в чат, как вы вообще это терпите. А я тут наткнулся на исследование, и оно меня честно озадачило. Ученые говорят, те, кто регулярно ходит в сауну, переносят жару легче. Вот это поворот, как в том самом меме. На улице печет, а ты идешь туда, где еще горячее. Но смысл есть. Тело привыкает к высокой температуре, тренируется как мышцы в спортзале, и в реальную жару уже не паникует, а спокойно делает свое дело. То есть, чтобы спастись от 36 на улице, надо подружиться с 80 в парилке. Ну, проверять не заставляем, но идея, мне кажется, классная. А пока жара на горизонте, давайте насладимся комфортным летом, комфортным четвергом и классной музыкой в динамиках. Pay to Exist от Brax XTN. Lyric и Mods поют не Бруклин. The Monster от Эминема Марианы. Ну а мне остается пожелать вам отличного завершения четверга. Услышимся с вами в пятницу. Меня зовут Саша Козырев. Скоро у микрофона появится Вадим Савин. Ну а пока хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
6: Вы знаете, почему в пустыне днем плюс 50, а ночью бывает почти мороз? Кажется, только что шагал по раскаленному песку, а через пару часов хочется надеть шапку. Все дело в том, что пустыня сухая, а воздух почти не удерживает тепло. Днем песок нагревается как сковородка, а ночью мгновенно отдает свое тепло. Облаков почти нет, и одеяло для ночного тепла тоже. Камни, песок, земля – все остывает молниеносно. Животные и растения приспособились к этим экстремальным качествам. Днем прячутся в норах под камнями или под листьями, а ночью живут, охотятся, собирают влагу и наслаждаются прохладой. Пустыня как будто играет с вами. Сначала палит солнцем, а потом удивляет ледяным холодом. И в этом вся ее магия. Физика, природа и хитрые законы жизни переплелись в одном месте, будто в идеальном эксперименте. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
7: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
8: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу, если наша классная не пришлет новый.
11: И что делать?
12: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
13: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
14: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.

0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была

0: Сегодня, в четверг, в ближайшие полчаса хитов Мэгги Старно, еще Келли Кларксон. А также Royal Gigolos. От них California Dreaming прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить! По 3

0: и скидки. Подробнее на beyonddealertalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 14 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко объяснил, зачем будут отправлять в армию недобросовестных аграриев. Об этом шла речь сегодня во время рабочей поездки президента в Брест, сообщает Белта. Глава государства отметил, что он не преследует цель кого-то запугать или искусственно закрыть кадровые потребности армии. Таким способом, по словам Александра Лукашенко, человеку дается возможность проявить себя на другой работе, мужской и сложной. Служба в армии пойдет на благо, уверен глава государства. Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Там приступили к расширению парковки R3, которая увеличится почти на 900 машиномест. Какие имена чаще всего давали детям в Минске, рассказали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. За последние 6 месяцев чаще всего девочек называли София и Анна, а также Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. Также родители все чаще выбирают и необычные имена для детей. Среди девочек в столице регистрировали Изабель, Ефросинью, Лауру и Дженнифер. А среди мальчиков Альгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 31 копейка, доллар США – 2 рубля и 90 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 67 копеек. И в завершении выпуска регулярное посещение саун помогает легче переносить жару, считают британские ученые.

0: 9 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Давайте сверять часы 14.03. Дальше на Юнистар много музыки. И прямо сейчас California Dreamin'. Это Royal Gigolo. Юнистар.

0: Save My Day. Классная музыка, совершенно летняя, солнечная и, главное, легкая. Вот как мы с вами любим, это Magnetic, это The Bouser на Unistar 14.18. От меня, Вадима Савина, большой привет, рад быть с вами сегодня в эту маленькую пятницу. Как ваш четверг проходит? А тут, кстати, о приятном давайте. Радио Unistar и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Мой коллега, ведущий, а он же, кстати, и профессиональный фотограф, Валентин Середа, научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду, 5 августа. Гулять будем по улице Комсомольская. И чтобы стать нашим участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, к слову, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и теперь к музыке четверга. Через пару минут здесь на Unistar Келли Кларксон и What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
4: Стомика.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
7: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
8: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
7: Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Unistar.
12: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
11: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
13: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, гэта

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Оливии Родриго «Driver's License», что значит «водительские права». Знаю, мы не были идеальной парой, но я такого никому никогда не испытывала. Я просто не могу представить, как ты можешь быть в порядке, если я не рядом. Ты клялся в вечности, а теперь я проезжаю одна по твоей улице. Перед нами прорывной хит Оливии Родриго, ставший вирусным благодаря искренним текстам о разбитом сердце. Клип на самой главной видеоплатформе мира тоже очень популярен. У него более 628 миллионов просмотров. И по сюжету Оливия наконец получила водительские права и теперь катается по ночному городу, предаваясь воспоминаниям и тоскуя по бывшему парню, который уже встречается с другой.
2: Странно, что эта песня так нравится мне, парню, у которого не было ни машины, ни прав, ни разбитого сердца,
1: признался под видео один пользователь.
2: Захотелось найти и обезвредить того, кто сделал Оливии больно. Такие чувства невозможно сыграть.
1: Явно намекая на личную драму, писал другой.
2: Что бы там ни случилось, у Оливии эти эмоции помогли ей побить не один музыкальный рекорд. Да и согласитесь, плакать за рулем крутой машины куда удобнее, чем в автобусе.
1: Съязвил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Оливию Родриго «Driver's License».

0: Лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.

I Found the Music, My New Religion, легендарный электронный проект Faithless и Bibi Rexha. Четвертое место в нашем хит-параде накануне завтрашнего обновления радиочарта Unistar. Ох, завтра будет жарко. Ну и, кстати, не только в нашем радиочарте, но и вообще, согласно погоде, завтра в пятницу у нас с вами жара. Настоящее лето. Жаркое, знойное, поэтому солнцезащитный крем пригодится однозначно. Ну и, конечно, не забывайте завтра, да и сегодня тоже, про головные уборы, стильные, красивые. Пейте побольше воды. Самой простой воды, без газов, без

0: реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Тюль всего за 10 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. В Беларуси 15 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал обновить стратегию развития холдинга «Горизонт». Об этом президент заявил сегодня на совещании о перспективах развития холдинга, в том числе Брестского электролампового завода, сообщает Белта. Глава государства считает, что ситуация в валютном холдинге не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в этом году снизились. По итогам полугодия объем производства больше, чем на 5,5%, прибыль от реализации на 32%, а рентабельность продаж на 1,5%, сообщает Белта. 200-тысячный автомобиль Bell G выпустили в Беларуси. Юбилейной машиной стал городской кроссовер Bell G X50+, в цвете синий металлик. Как рассказали на предприятии, сам бренд Bell G всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Сейчас завод выпускает 4 модели. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, пишет СБ «Беларусь сегодня». ИИ-компании хотят затормозить развитие нейросетей, потому что те вышли из-под контроля. Петицию с такой просьбой в США подписали больше 1000 работников крупнейших компаний, таких как Meta, OpenAI и Google. По мнению авторов петиции, существует реальный риск того, что искусственный интеллект начнет развиваться быстрее, чем люди смогут его понимать или контролировать, сообщает РИА Новости. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Пик необычного метеорного потока можно будет увидеть сегодня ночью. Астрономы говорят, что особенность южных дельта-акварит в том, что метеоры движутся не вертикально вниз, а почти параллельно поверхности Земли. Из-за этого их называют пасущимися, они словно скользят по небу. При ясной погоде можно увидеть до 25 вспышек в час.

0: Витебске и Могилеве завтра днем 28 тепла, в Гомеле и Минске в пятницу плюс 29.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Тем временем в Беларуси 15.03. Самое время возвращаться к музыке. Будем слушать много хитов. Это Алехандро Санс и Шакира «Ла Тортура».

0: сами BTS только что в нашем эфире. Это Swim 1521. Ну и в это же время в инстаграме Радио Инистар мы разыгрываем 5 пригласительных, а каждый на двоих. Пригласительные на тачки-пикник. Фестиваль пройдет 15 и 16 августа возле Лидского замка в программе более 150 авто, дрифт-шоу и живая музыка. Хотите? Тогда скорее к нам. Заглядывайте в инстаграм Радио Инистар, поучаствуйте. И пусть вам сопутствует удача. Удачи и только удачи. Кстати, друзья, если вы еще не подписаны на нас в инстаграме, ссылочку вы найдете на сайте unistar.by. Переходите по ссылке, подписывайтесь, давайте дружить, ну и вас ждут классные подарки. А теперь к музыке четверга. Через пару минут здесь на Unistar Pink и Natrius. Just give me a reason.
1: Новый сезон на радио Unistar – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Бирюзе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029 177 0051.
2: Это была

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай 44 500 67 33.

0: 15.37, вы слушаете «Енистар». Кто-то в FM-приемниках «Автомагнитола», кто-то в интернете, а кто-то в самом модном и популярном офисно-домашнем гаджете наших дней. Это «Умные колонки». Да, слушайте «Енистар» в «Умных колонках» Яндекса. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите «Алиса, включи «Енистар», и дальше вместе послушаем и Тейлор Суифт. И Сэма Смита. И Стромая. Скоро музыка наших с вами рандеву здесь, на Енистар волне. Ну а прямо сейчас Дмитрий Кустов и программа «Надо знать».
1: Для детей старше 16 лет.

0: на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
4: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
6: Надо знать.
5: Вы знаете, почему мы разговариваем сами с собой, иногда даже вслух? Несмотря на шутки про первые признаки сумасшествия, это абсолютно нормальная работа мозга. Когда мы говорим сами с собой, мы буквально выносим мысли на внешний жесткий диск. Так мозг структурирует хаос. Сложная задача становится понятнее, эмоции спокойнее, а решение быстрее. Есть задача, есть озвучка. И это, кстати, помогает держать внимание. Когда вы проговариваете шаги, шансы ошибиться в два раза ниже. Есть еще и психологический секрет. Саморазговор – это вид внутренней поддержки. Наш внутренний голос тренера подбадривает, успокаивает, напоминает, что мы справимся. Особенно, когда кругом стресс, дедлайны и пятая кружка кофе. Так что, если вы иногда бормочете себе под нос, поздравляю, мозг просто делает вашу жизнь удобнее. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
6: Надо знать.
2: Реклама.
7: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
2: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
8: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
9: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
10: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
11: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
12: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
13: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: новички нашего хит-парада, к слову, это Hugely by Angel и Alternate с классным хитом. Номер 18 по версии нашего чарта. Это Moving on to the Sun. Ну что, и под эту музыку я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. И я вас поздравляю. Финал рабочего дня, финал рабочего четверга уже на горизонте. Вечер уже готов распахнуть объятия, чтобы вы с вами отдохнули как следует и провели очередной летний день вместе на одной волне под классную музыку. И, к слову, на подходе сам Тедди Свифт. Ждем от него Mr. Know It All в ближайшие полчаса хитов. Но еще Анна Аси. Раньше остальных хорошее лето. Broken Angel на Инистар через 5 минут, а прямо сейчас подробности грядущей фотопрогулки с Валентином Середой.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках.

0: Счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете

0: и скидки. Подробнее на bildealer.by и по телефону 029-395-7-395.
1: Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. По прогнозам Белгидромета, максимальная температура воздуха достигнет плюс 30, плюс 34 градусов. Местами по Брестской области будет плюс 35. В выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до плюс 37. А еще в субботу и воскресенье синоптики обещают дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Беларуси заканчивается упрощенная регистрация мощных электроскутеров. До 1 сентября владельцы могут зарегистрировать такую технику без документов, подтверждающих ее покупку. После 1 сентября такой порядок перестанет действовать, а оформление станет значительно сложнее. Об этом рассказали в ГАИ и напомнили, что речь идет не об обычных электросамокатах или гироскутерах, а о тех транспортных средствах, которые по своим техническим характеристикам фактически относятся к мопедам или мотоциклам и могут развивать скорость больше 25 км в час. Форум блогеров страны «Блокбай. Третий трудовой» стартовал в Минске. Об этом сообщает Белта. В мероприятиях, которые проходят два дня, участвует около 50 блогеров, как начинающих, так и набравших миллионы подписчиков. Главным акцентом первого дня форума стал трудовой десант «Один день в студенческом отряде», в процессе которого блогеры присоединились к работе студотрядов на таких объектах, как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусская железная дорога и других. На второй день запланирована неформальная встреча блогеров с представителями Министерства информации и Министерства образования. Завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память». И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска BTS отказалась от участия в Грэмми. Им не понравилась новая категория Академии за лучшее исполнение азиатской поп-музыки, пишет СБ «Беларусь сегодня». Участники бэнда надеются, что музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по регионам или языкам. Отмечается, что это первый случай, когда южнокорейская группа, одна из самых известных в кей-поп, отказалась от участия в церемонии награждения. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации «Погода.бай», завтра днем в Беларуси солнечно.

Мистер Всезнайка на Единстар 16.20. Как вам наша музыка сегодня, а? Это Тедди Свимс. Первое место в хит-параде Единстар по итогам прошлой недели. Но поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Единстар. Голосуйте за вашего фаворита на сайте unistar.by в нашем мобильном приложении до обеда пятницы. Ну и завтра включайте обновленный Юнитоп у нас в прямом эфире в 17.00. Вместе отметим начало долгожданных выходных.

0: царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: Это Элис Шука и Роберт Кристиан с хитом «The Day Before на Инистар». На часах 16:34. До нашего вечернего наконец-то шоу остается 20 минут. До него успеем послушать Алана Уокера и «Broken Strings». А еще певицу и блогера Нессу Барретт вместе с Джейденом на пару в дуэте «Ла-ди-дай». Раньше остальных через 5 минут на Инистар The Pussycat Dolls с хитом «Buttons». А от меня, Вадима Савина, спасибо за компанию. Я желаю вам легкого и удачного завершения дня. Ну и услышимся завтра в 5 вечера с обновленным хит-парадом «Юнистар». Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на «Юнистар». На «Юнистар».
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
6: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди. В ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
6: Одно из самых романтичных событий лета – фестиваль водных фонариков. Он пройдет в Ботаническом саду с пятницы по воскресенье. По моим ощущениям, это должно выглядеть магически. Только представьте, как лазеры рисуют узоры на воде, играет живая музыка, и тут происходит главное событие – массовый запуск фонариков. Пруд засияет сотнями огней и...

0: концерт, а сам запуск с 10 до 11 вечера. Главное, четко сформулировать желание, а вдруг сбудется. Тем, кто любит погулять по городу, рекомендую слушать внимательно. Минск в эти выходные – одна большая сцена. В субботу с 10 утра в амфитеатре у Дворца спорта – мультфильмы для детей, а к полудню стартует молодежный полдень и интерактивы. Для оценителей прекрасного – органный концерт в Верхнем городе. Ближе к вечеру – театральная гостиная в Раковском дворике с настоящими постановками. А на площади Свободы – интерактивная программа «Минск губернский» с кузнецами и ткачами. В воскресенье – центр продолжит радовать. Будет музыкальный проект «Пешеходка» на набережной Свислочи днем и киновечер под открытым небом у Дворца спорта с лучшими премьерами на большом экране. Берите плед и компанию и получите идеальный финал выходных. Любителей истории я приглашаю на рыцарский фест в Мстиславль. 1 августа там, на Замковой горе, пройдет фестиваль, который в этом году посвящен искусству средневековых уличных представлений. Нас ждут канатоходцы, эквилибристы, шоу с хула-хупами и интерактивные постановки. А еще будут полноконтактные рыцарские турниры и грандиозный штурм замка с применением осадной техники и артиллерии. Конные выступления и турнир лучников. Обещают даже мастер класс по шотландским танцам. А вечером концерт, неоновое шоу и два фаер-шоу от театров огня, чтобы небо над Мстиславлем запомнилось нам надолго. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
7: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-70 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599 69 69.
1: Это была

0: 16:56. Это наконец-то шоу на Юнистар. И это наш жаркий четверг. Вот так-то. Не дают спуска нам последние выходные жаркие этого июля. Жаркими они будут, судя по всему, во всех смыслах этого слова. Синоптики обещают ого-го чего. Обо всем по порядку. Сперва о музыке. Это то, что будет ждать нас этим вечером. И Tame Impala, Dracula. А еще Артик и Асти. Эдвард Майер, раньше остальных. Stereo Love. Где бы вы прямо сейчас ни находились, я, Аня Васильева, желаю вам отличного начала этого вечера. Ну ничего, что он стартует через 3 минутки. Нам всегда можно и, самое главное, нужно начинать заранее.
1: Реклама.
2: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко предлагает искать хорошие инвестпроекты для развития уже существующих производств. Об этом шла речь сегодня во время рабочей поездки президента в Брест. Глава государства отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест, сообщает Белта. В Минск-Мире станет проще парковаться. В юго-восточной части района строят многофункциональный центр, где оборудуют почти 1000 машиномест. Парковаться можно будет даже на крыше здания. Столичные власти считают, что появление комплекса частично разрешит проблемы с нехваткой парковочных мест в районе, а также сформирует дополнительную инфраструктуру для малого бизнеса и торговли, сообщает агентство «Минск-Новости». 19-летняя минчанка стала невольным курьером аферистов. В МВД рассказали, что девушку обманули по классической схеме, начиная с телефонного звонка. Ей позвонили якобы сотрудник домофонной службы и убедил назвать код из СМС. Вскоре ей позвонили снова, теперь уже якобы от имени комитета госконтроля, и сообщили, что она стала

0: жертвой мошенников и должна сотрудничать со спецслужбами, чтобы избежать уголовной ответственности. Следуя инструкциям, девушка забрала у незнакомых людей посылки с 30 тысячами долларов, после чего вылетела за границу и передала деньги другому посреднику. По факту мошенничества в милиции завели уголовное дело, передает телеканал УНТ. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска, какие имена чаще всего давали детям в Минске, рассказали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. За последние 6 месяцев чаще всего девочек называли София и Анна, а также Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. Также родители все чаще выбирают и необычные имена для детей. Среди девочек в столице зарегистрировали Изабель, Ефросинию, Лауру и Дженнифер. А среди мальчиков Альгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну, а я прямо сейчас расскажу о погоде. И по информации сайта «Погода.бай» этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18, тепла в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 14. В Минске этой ночью 14-16 и, о чудо, без осадков. Впрочем, завтра днем дождей тоже не обещают, а жарче всего будет в Бресте аж до плюс 30.

0: плюс 18,35 погода. Что ты делаешь? В Гродно до 33, в Гомеле и Могилеве 28,30. В Витебске 26-28, тепла, и в Минске завтра днем до плюс 30 и без осадков. Панама, водичка, SPF. Вот он, самый лучший набор для пятницы. И да, чуть не забыла, хит за хитом ныне стар.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi.

0: 17 часов и 11 минут, это наконец-то шоу на Юнистар, и на очереди новости из мира авто. Вообще, быть лидером не значит быть лучшим. Американский автопроизводитель Ford стал лидером, но по количеству отзывных компаний в США. Каждый второй отзывной автомобиль в Штатах выпущен именно Ford. Последняя компания связана с тем, что водительское сиденье может самопроизвольно откидываться назад и ограничивать пространство. Пассажиры попросту могут застрять в салоне, а это, знаете ли, уже опасно. Все дело в функции запоминания положения сиденья. Она работает некорректно. И вот почти 80 тысяч автомобилей снова отзывают, чтобы все-все-все исправить. Работу над ошибками вроде бы и делают, а вот новые ошибки все равно одна за другой. И что-то мне подсказывает, что это явно не последнее в этом году. Ну, так что, если у вас Ford, смотрите аккуратнее. Хотя, по-моему, очень крутая отговорка для начальника. Ты чего на работу сегодня опоздал? Да, так, в машине застрял. А, у тебя Ford. И всем все становится понятно.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: 16-16, это наконец-то шоу «Ныне не старый». Вот мы с вами уже подобрались к игре, которая называется «Главный герой». А кто станет главным героем нашего прямого эфира, пока секрет даже для меня. В чем суть этой игры? Нужно дозвониться в студию 242-9950, код Минска 8017, и угадать персонажа, который у меня на лбу. Я постараюсь упростить вам задачу. Естественно, буду подсказывать. В качестве первых подсказок это будут три слова, которые смогут натолкнуть вас на правильный ответ, а значит, на того самого человечка или персонажа, или зверушку, которая, собственно, у меня на лбу и висит сейчас. Что важно запомнить? Номер 242-9950, код Минска 8017, а потом по ходу разберемся. В качестве мотивации расскажу о подарке. Победитель получит воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудение СПА». Еще раз, для свеженьких. 242-9950, код Минска 8017. И прямо сейчас для водителей информация о пробках. Итак, где застрянем в эти минуты в столице? Ну, на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича. Минуты 17 в пути. 12 идет на Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта машины стоят. 7 на Козлова, на проспект Машерова отведите. От Золотой Горки до улицы Куйбышева тоже много машин. У Куйбышева, в свою очередь, от Кульмана до Сурганова загружены тоже на 7 минут. И 7 на Первомайской, от Пулихова до Захарова. На МКАДе вижу пока что одну только пробку от Магистральной до Партизанского проспекта. Ну, так, затруднение на 4 минутки. Ерунда совсем. Подумаешь, послушай только хит. Вот он и будет. От Дэвида Гетты «Would I Lie to You» буквально через 2 минутки. Ну, а мы помним. Дозваниваемся в игру «Главный герой».
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев.

0: для фінансаў.
1: Смачная вячэра з кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
10: Счастье. Лакто Флорене.
11: Что это?
9: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
11: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
12: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
13: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказание и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
16: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
17: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 17:25. Это наконец-то шоу «Ныне не старый», игра «Главный герой». Дозвонился Сергей в первый раз. Алло.
1: Да-да-да.
0: От этого, Сереж, скажите, волнительнее?
1: Конечно.
0: Конечно. Еще ответственнее тот факт, что выигрываете-то вы подарок для супруги, а она рядом сидит. Она как там вообще, подсказывать вам собирается?
1: Собирается.
0: Ну хорошо, хорошо. В общем, все максимально просто. У меня для вас есть 3 подсказки и целая минутка на размышление. Сереж, вы готовы?
1: Ну да.
0: Ну все, тогда запускаю минуту и начинаю подсказывать. Телешоу, микрофон и летучая мышь. Ваши вопросы?
1: Это мужчина?
0: Да, абсолютно верно.
1: А Бэтмен?
0: Нет. Телешоу, микрофон. Давайте дальше. Может быть, это певец вы хотите у меня спросить?
1: Да, это певец.
0: Абсолютно верно. Он прозвище такое приобрел где-то в году 68-м. Принц тьмы.
1: Майкл Джексон?
0: Нет. Металл, я бы сказала. Хэви метал группа такая была. В названии есть, ну, не зря там «Принц тьмы».
1: Мерлин Мэнсон.
0: Как еще раз?
1: Мерлин Мэнсон.
0: Нет, думаем дальше. Летучая мышь. Да, абсолютно верно. Вы просто начали, наверное, всех перечислять, да? Вы же Оззи Осборн сказали, да? Мне не послышалось?
1: Да-да.
0: Все верно, это Оззи Осборн. Телешоу тут потому, что он стал как-то звездой реалити-шоу. Появился в сериале, который назывался «Семейка Осборнов». С 2002 по 2005 выходил вместе с женой своей, там, с детьми. Ой-ой-ой, что они там вытворяли. Микрофон, ну тут все понятно. Я вам уже намекала на то, что это

0: Певец? И летучая мышь. Не знаете этот факт? Сумасшедший из его биографии, нет?
1: Нет.
0: Короче, во время выступления в Айове Осборн откусил голову летучей мыши. Он думал, что она была резиновой, но о-оу, что-то пошло не так. Вот теперь вы знаете больше, и теперь у вас есть подарок для любимой жены. Воодушевляющая от Центра молодости Yellow Birds релакс-программа «Детокс похудения СПА» дарим вам, в которую входит ленивая кардио на Вуку-Лайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Сереж, вы рады?
1: Да, конечно.
0: А жена?
1: Жена, тем более.
0: Ну, если счастлива жена, счастлива.

0: Идите, хочу знать ваш номер. А вот со всеми остальными мы едем дальше и слушаем Джейпи Купера и Jet Plane на Юнистар.
1: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
2: Не, ну рибалка – это лепшее, что есть у нас.
3: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
1: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, які вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працує. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио. Юнистар.

0: Наконец-то шоу на Енистар продолжается. Студийные часики подсказывают мне 17.31, а мы едем дальше по курсу хит за хитом. И Yearbox и Graceland. Этот хит на 16-й строчке нашего хит-парада Енистар ТОП-20. А раньше ребята были на 15-м месте. Что-то пошло не так, не добрали лайков. Может быть, в этот раз получится заползти в десятку. Но хотя тут столько классных исполнителей, я разрываюсь. Не знаю, кому отдать свое сердечко. А вот Yearbox послушаем. А еще No Good Reason. И Риана с хитом Diamonds. Вот как завещала Риана, будем сиять, словно бриллианты под хит за хитом. А буквально через пару секунд Вадим Савин сам лично напомнит, кто там на первом, втором и третьем месте нашего хит-парада Енистар ТОП-20 и будет призывать вас голосовать.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Енистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Tame Impala и Jenny.

0: Дракула. Номер один. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича 35.
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-95-24, 80163-59-95-23.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» сыр полтвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин» – 44-567-33.
2: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
2: О сахаре говорят часто, но мы слишком любим сладкое, чтобы воспринимать эту тему всерьез. Сегодня копнем глубже. Разбираемся, что такое скрытый сахар и где он притаился. И давайте немного посчитаем. В 100 граммах сахара около 400 калорий. По статистике, средний белорус съедает около 110 граммов сахара в день. Это 25 чайных ложек с учетом всего, что добавлено в продукты. Мы с вами, как жители города, ведем малоподвижный образ жизни и, скорее всего, тратим примерно 2000 калорий в сутки. В такой ситуации сахар занимает примерно четверть дневной калорийности. Остальная еда с лихвой перекрывает оставшиеся 1600 калорий, и со временем формируется лишний вес вместе с проблемами со здоровьем. Отдельный вопрос – старение кожи. Мы помним, что избыток сахара в рационе влияет на наш внешний вид не лучшим образом. Многие убирают сахар из чая и кофе, но это не решает проблему, потому что основные источники остаются в рационе в скрытом виде. Особенно много сахара в молочных продуктах. В порции сладкого йогурта до 7 чайных ложек сахара, а в обезжиренных вариантах сахара часто даже больше. А разные кетчупы и соусы, они могут содержать до 4 чайных ложек сахара на одну порцию. К счастью, полностью отказываться от сахара не обязательно. Медики рекомендуют съедать его не более 6 чайных ложек в день. И это действительно очень немного. Но это возможно, если внимательно читать состав. Ингредиенты всегда перечислены по убыванию. И если в начале списка есть патока, мелисса, кукурузный сироп или сироп агавы, продукт содержит значительное количество сахара. Главное помнить, что сахар сам по себе не проблема. Риск связан с его избытком в рационе. Умеренное же количество позволяет сохранить здоровье без жестких ограничений. С вами был Валентин Середа. Живите жадно!

0: 13:43. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И, кажется, я нашла себе оправдание. И вам тоже. Вот что делать, если хочется новое платьице, или вкусное пирожное, или то и другое? Знаете, что скажу? Не откладывайте удовольствие на потом. Ученые доказали, что это вредно. Дети, которые слишком себя сдерживают и откладывают маленькие радости на потом, вырастают более замкнутыми и о многом в прошлом сожалеют. Те, кто чаще себя поощряет, получают больше удовольствия от учебы и работы. Вот главное не забыть тут, что работа у вас все-таки есть. А то как начнете себя поощрять, я знаю, что сложно остановиться.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

17:46. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый», рубрика «Драйв-чат». Этим вечером болтаем с вами. Впрочем, как и всегда, но сегодня о том, какой необычный предмет вы нашли в сумке или чемодане, которые долго лежали в вашем шкафу. Может, это старые талончики на поезд, вот целые, ну, помятые. Может быть, леденцы, которые растаяли и дел понаделали, а может быть, ремешок от часов, который вы годами искали. А

0: код 29 от Telegram Unistar. У меня такая история есть, и она связана с перчатками. Как-то на одном... на одной выставке вот этих вот мастеров-рукодельников купила я себе, значит, очень уютные такие меховые перчатки. И цвета они такого модного, красивого. И самое крутое, то, что сколько их ни носи, не приходят они в непригодность. Вот что значит качество. И как-то зимой я не смогла их обнаружить. И думала, гадала, ну куда ж я эти перчатки засунула? Уже и машину обыскала, бардачок, все на свете, нигде нету. А до этого, значит, в мае мы ездили с Юнистар, летали, точнее, в Казань. Вот с мая, представьте себе, мои перчатки тусили в моем чемодане и хихикали, мол, а мы тут, попробуй отыщи. Отыскала я их летом, когда этот чемодан давала подружке в Египет слетать. Вот надо было раньше кому-то из моих друзей попросить у меня чемодан, ну или нам раньше собраться. Но самое главное, что потеря-то нашлась. А какой необычный или ваш любимый предмет вы нашли в сумке или чемодане, который, казалось бы, давно-давно потеряли, а тут хоп, и нашли.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
6: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
8: ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375-44-779-60-30.
9: Остался всего

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». Какой необычный предмет вы нашли в сумке или в чемодане спустя время и обрадовались? Или нет? 610-9950, код 29, все сюда. И вот написала нам Оля: недавно нашли чемодан. Как думали, с аккордеоном, фото прилагает. Оказалось, что там старые видеокассеты. А вот где делся аккордеон, так и осталось загадкой, да? Казалось бы, это ж не иголка в стоге сена. Как можно было аккордеон вообще потерять, Оля? Есть вопросики? Нет, ответь-ка. Дима пишет: нашел на даче в куртке 3 500-рублевые купюры и 1000-ную. Кто-то подумает: вот повезло, чью-то зарплату нашел. А нет, купюры-то старого образца. У меня, я уже поделилась, свело олдскулы. И честно, я уже не помню, что можно было купить на 500 рублей. Ужас. Ужас. Память девичья. Ладно, мы не будем говорить это больше во всеуслышание. Лучше скажем о том, что дальше у нас хит за хитом на Инистар и Slater Dance. Потанцуем. Но раньше остали их Imagine Dragons и Bones.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: 17:58. Это наконец-то шоу на Инистар. Вот он, обещанный хит от Слайдера Дэнс. Двигаемся в ритме хитов в сторону хита от моей Мишель иногда. Как красиво нам будет! Буквально через минуток 10 из Erasmus in the Shadows раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске на сайте Погреем Бай.

0: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко объяснил, зачем будут отправлять в армию недобросовестных аграриев. Об этом шла речь сегодня во время рабочей поездки президента в Брест, сообщает Белта. Глава государства отметил, что он не преследует цель кого-то запугать или искусственно закрыть кадровые потребности армии. Таким способом, по словам Александра Лукашенко, человеку дается возможность проявить себя на другой работе, мужской и сложной. Служба в армии пойдет на благо, уверен глава государства. Белавия запускает чартерные рейсы из Гомеля в Хургаду с 27 октября. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Самолеты будут летать раз в 10-11 ночей по вторникам и пятницам, сообщает Белта. Хургада считается крупнейшим и популярным курортным городом Египта, который расположен на берегу Красного моря. Благодаря чистой воде, коралловым рифам и богатому подводному миру, этот город пользуется популярностью у фанатов дайвинга. Форум блогеров страны «Блог Бай. Третий трудовой» стартовал в Минске. Об этом

и блогеров, как начинающих, так и набравших миллионы подписчиков. Главным акцентом первого дня форума стал трудовой десант «Один день» в студенческом отряде, в процессе которого блогеры присоединились к работе студотрядов на таких объектах, как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусская железная дорога и других. На второй день запланирована неформальная встреча блогеров с представителями Министерства информации и Министерства образования. Завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память». И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки. Копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 66 копеек. И в завершение выпуска Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Теперь российские банки должны заморозить его счета. Накануне Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили его

0: от омлета перепелета. На завтрак вот омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
1: А прямо сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске ночью до плюс 14, в столице 14-16 без осадков. Завтра днем тоже без дождей. Жарче всего будет в Бресте 33-35 с плюсом, в Гродно до 33 выше 0, в Гомеле и Могилеве 28-30. В Витебске 26-28 тепла и в Минске завтра днем до плюс 30 и без осадков. Ну а мы ждем тут за Расмус и «In the Shadows».
0: Хит за хитом. Весь день.

0: 18:11. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые новости» из мира авто. BYD. Это не только про что-то большое и грандиозное. Теперь у автопроизводителя появился и свой мини-автомобиль. Специально для узких японских улиц. Китайская компания выпустила миленький такой микровэн. Рак с запасом хода в 320 километров. Но это у топ-версии. У базовой комплектации заряда аккумулятора хватит на 210. Среди конкурентов его выделяет рост. Хоть в стандарты кейкаров он и вписывается, его высота 180 сантиметров. Но классические кейкары на 10-15 сантиметров ниже. Салон – настоящий трансформер. Задние сиденья складываются в ровный пол, и вот вам большой багажник. И эксперты говорят, что рака – это не только для прибыли, это для повышения узнаваемости бренда. Вот мне все равно для чего, но я бы такой точно хотела.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: 18.15, наконец-то шоу на Юнистар продолжается. И наконец-то будем играть в очередную игру, которая подарит вам классный подарок, пригласительный на двоих. В парк истории Сула, который отмечает свое 20-летие. Что нужно сделать, чтобы стать победителем? Внимательно послушать музыкальный отрывок. В какой-то момент группа «Винтаж» сладенько зевнет и пропустит очень важное слово. Какое? На этот вопрос ответите мне вы в телеграме Юнистар. Номер запоминаем 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Сверяйтесь, потому что только здесь я вижу ваши правильные ответы. Итак, кто будет первым в телеграме Юнистар со своим ответом, тот и победил. Нужно понять, какое слово прозевано. Поехали.
1: Ева, я любила тебя. Твои...
0: Ой, даже долго ждать не пришлось. Я даже как-то растерялась, а вы... А что насчет вас, узнаем уже очень скоро. А сейчас расскажу о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты, и пробки сейчас на 6 баллов из 10. По самым крупным пробежимся, 22 минуты. Это улица Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. Примерно столько же уйдет на Козлова, на проспект Машерова от Платонова до Красной улицы. 20 на Куйбышева от Верхоружия до Янки Купалы. 13 минуток проведете на Немиге, на Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. 10 на Смоленской от Захарова до Ленина, и чуть больше 10 на Первомайской. На Змитрака Бедуля от Пулихова до Козлова. Аня Васильева, еду вместе с вами я. Ну и, конечно, продолжаю слушать хит за хитом. И очень скоро подведу итоги игры. Прозевать невозможно.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности

0: больших денег. 150 тысяч рублей. Два приза по 100 тысяч рублей. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов.дефисбеларусь.бай» и по телефону +375 29 537 44 44.

0: о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: 18:26. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И прямо сейчас мы с вами будем подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Сегодня группа «Винтаж» в гостях. И хит, ну, конечно, вы его знаете.
1: Ева, я любила тебя. Твои...
0: Твои там что-то слушала я. Ну, конечно, правильных ответов в телеграме «Енистар» очень много. Но это же хит-хитяра. Сразу слушаем правильный ответ. Пластинки, пропущенное слово, ну а победитель сегодня опередил всех. Интрига, да? Ну, конечно, это и было главным условием. Елена раньше остальных отправила свои пластинки в Telegram Unistar. 67-35, последние циферки номера. Лен, мои вам поздравления. Только что лайк поставила, а чуть позже расскажу, как и где забрать подарок. А вам достается пригласительный на двоих в парк истории Сула, который отмечает 20-летие. В первые три уикенда августа в парке Сула вы сможете погрузиться в три разных эпохи прошлого. От шумной ярмарки до рыцарского турнира. Подробности на сайте Парк Сула Бай. Мы поздравляем победителя, не завидуем, едем дальше, а попробуем завтра взять матч-реванш.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит

0: Партнер шоу – сеть магазинов обуви «Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в «Шаговита». Надежно, стильно и свободно. «Шаговита». Все довольны.
1: Восемнадцать часов и 31 минутка. Это наконец-то шоу на Юнистар. И наконец-то Galaxy от Kungs будем слушать далее. И ай-яй-яй, ребята потеряли целых 3 строчки в нашем хит-параде Юнистар Топ 20. Покинули десятку лидеров и обосновались на 13-м месте. Как изменится их уверенность, скажем так, в эту пятницу, а пятница-то это уже завтра. Собственно, завтра и узнаем. А голосовать можете до обеда пятницы. И лучше бы не откладывать вам на потом. На сайте unistar.by это можно сделать и в мобильном приложении Unistar. А слушать будем через 10 минут. Полную версию Galaxy, а еще Дэн Мэн тут и Tell Me What. Комаро. Мурашками ностальгии по коже пробежится этот хит. Вот и послушаем сразу же после «This is Move» от Димы Скороходова.
3: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
4: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар Топ 20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар Топ 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
5: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
4: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
10: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
8: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет.
12: This is Mova на Юнистар.
11: Партнер программы

0: 18:42. Наконец-то шоу «Нынче Стар» продолжается новостью вдогонку. Ну и догоняет нас искусственный интеллект. Это, конечно, хорошо, но мозг выключать не стоит. Вот преподаватель на Мадагаскаре решил проверить своих студентов. Сами они выполняли задания или пользуются они нейросетями. Он тогда не знал и вот решил схитрить. Добавил в задание слова, напечатанные белым шрифтом. Из-за этого нейросети выдавали бессмыслицу. Но оказалось, что почти все студенты даже не перечитывали ответы, которые выдал им искусственный интеллект. Более того, только парочка студентов, они написали от себя, наверное, получили высокий балл, а некоторые, представляете, пришли оспаривать свои оценки. Вот это смелость. Ну да, не всегда лень двигатель прогресса. Я даже не знаю, что сказать. Я бы расстроилась на месте этого преподавателя. Ну, искусственный интеллект – хорошо, в разумных целях. Вот, вот на этом, пожалуй, остановимся.
1: Вы слушаете «Радио Юнистар».

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Шоу. 18 часов и 46 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И в телеграме Юнистар в драйв-чате вы сегодня рассказываете мне, какой необычный предмет вы нашли в сумке или чемодане, который долго-долго лежал в вашем шкафу. Была ли эта находка приятной? Или вы забыли там сэндвич, который протух, и нашли вы все это по запаху в телеграме Юнистар? Рассказывайте. 610-9950, код 29. А мы продолжаем музыку слушать. Мадонны и ее шедевр «Masterpiece». Реклама.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

0: развитие страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Только в июле в гипермаркете «Билд» скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет «Билд», съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билд Шоп Бай». Телефон 599-69-69.

0: Евгения пишет, вот, долго и вспоминать не нужно было, вот прям сегодня. Честно, не понимаю, как у меня в сумке вообще оказалась эта вилка сломанная. Вот как будто бы я собиралась ей что-то есть. Ну, бред же полный. Как она туда попала? Многие вещи в женской сумочке действительно порой удивляют, восторгают и просто буквально заставляют задаваться вопросом, как, зачем и почему. А вот Алексей нашел раритет в старой барсетке, автографы группы «Стрелки», первый состав, пишет. Они выступали на открытии клуба в кинотеатре «Аврора» в 98-м году. Эх, ностальгия. Надо и мне в шкафу порыться. Но я такой человек, который не любит захламлять свою квартиру чем-то, поэтому, к сожалению, наверное, таких воспоминаний у меня не будет, а жаль. Надо бы начинать заниматься вот этим вот всем собирательством, а то, глядишь, через лет 10 нечего будет вспомнить.
1: Это Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе, муравей.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. По прогнозам Белгидромета, максимальная температура воздуха достигнет плюс 30, плюс 34 градусов. Местами по Брестской области будет плюс 35. В выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до плюс 37. А еще синоптики обещают в субботу и воскресенье дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, пишет СБ «Беларусь сегодня». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Там приступили к расширению парковки R3, которая увеличится почти на 900 машиномест. Для первоклашек запустят новый факультатив по финансовой грамотности. Он существовал и раньше, но был рассчитан на учеников средних и старших классов. Теперь же обучаться основам обращения с деньгами смогут и самые юные школьники. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Пик необычного метеорного потока можно будет увидеть сегодня ночью. Астрономы говорят, что особенность южных дельта Акварит в том, что метеоры движутся не вертикально вниз, а почти параллельно поверхности Земли. Из-за этого их называют пасущимися. Они словно скользят по небу. При ясной погоде можно увидеть до 25 вспышек в час. После южных дельта Акварит астрономы рекомендуют обратить внимание на еще один яркий метеорный поток – Персеиды, пик которого ожидается 12 августа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай» этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 14, в Минске ночью 14-16 и без осадков. Завтра днем тоже без дождей. Ну и Леся Никитина предупредила нас о такой сложной для нелюбителей жары ситуации. Ну что, будем от кондиционера к кондиционеру и с водичкой завтра. Да, не забывайте пить. Жарче всего будет в Бресте 33-35. В Гродно до плюс 33, в Гомеле и Могилеве 28-30. В Витебске 26-28, тепла и в Минске завтра днем до плюс 30 и без осадков.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: 19.10, наконец-то шоу «Ныне старый». Тут Аня Васильева с новостями из мира авто. Сплошная экономия. На что только не идут компании Volkswagen, чтобы снизить расходы. Сначала уменьшили число выпускаемых моделей, теперь решили использовать меньше деталей. Ну, если меньше деталей, значит и функций в автомобилях станет меньше. Больше, чем наполовину снизят число компонентов фронтальной оптики, наполовину переднего бампера, на треть сократят комплектующие для кресел. Так и денег сэкономят, и производство быстрее пойдет. Но это в идеале, а уж там как пойдет. А вообще, если честно, вот эта вот идея с уменьшением винтиков мне не сильно нравится. Потому что не так давно я вам рассказывала про сиденья от Ford, которые сами... прям в пути могут взять и разложиться. Вот главное, чтобы Volkswagen их же ошибку не повторил. А то едешь, бампер на дороге оставляешь, еще чего-нибудь. Надо как-то сильно хорошо над этим подумать.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Девятнадцать часов и 14 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И буквально через минуток 7 тут деловой гороскоп на завтра. Предсказание на пятницу. Но вы же не забыли, да, что завтра 5-й по счету день недели, который наверняка будет творить с нами что-то невероятное. Это пятница, друзья мои. Ну а мы приближаем ее каждым хитом. И тут Parade of Planets и Bandelay, I Never Felt So Right. Пятница возьмет.

0: мед и пролетит, а ее предвкушение. Вот чем нужно насладиться. Этим и займемся.
1: Реклама.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: mobilnet.by или по телефону 120.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была

19:23. Это, наконец-то, шоу «На Енистар» и деловой гороскоп на завтра. Овны, включайтесь, начинаем с вас. Постарайтесь завтра отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физически, так и духовных. Тельцы, завтра, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но завтра для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил на это дело потраченных будет сильно жаль. Так что берегите себя. Близнецы, завтрашний день последний перед довольно длительным перерывом способности активно и не бестолково действовать. Используйте пятницу на полную катушку. Раки, завтра конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно будет только сделать первый шаг, он за вами. Львы, завтра вы будете как бы выключены из цепи событий, происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль. Девы, будучи уверены в собственной правоте, вы завтра можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж и дурацкими. Весы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям. Ну, пятница же, господи, я бы все поняла. Скорпионы, вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это будет даже немножечко мешать. Стрельцы, завтрашний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, потому что переделать их не удастся. Козероги, завтра у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать. Вряд ли вы сумеете ухватиться за все возможности сразу. Водолеи, вы будете до неприличия рассудительные.

0: Этот хит буквально через 5 минут. И близко Синуса Давуда. Диги-диги. Двигаемся в ритме хитов в сторону пятницы. И не забываем строить планы. Вместе с Валентином Середой прямо сейчас выход в люди.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
7: А можно только чудо Рекс?
6: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
1: Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
9: Партнер программы — компания Белтелеком.
10: Что делаешь?
11: В интернете летаю.
10: Ясно.
6: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
12: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на представление.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Наконец-то шоу. 19:48. Наконец-то шоу «The Unistar» продолжается, а драйв-чат завершается. Закругляемся с обсуждениями. Сегодня вы мне рассказывали, какой необычный предмет вы нашли в сумке или чемодане, который долго-долго лежал в вашем шкафу. Завершить хотелось бы сообщением от... Хо, как-то-кто? А сообщение-то и улетело? Ладно. Там было про дождевик, который был аккуратненько сложен в несколько слоев. По-моему, Оля нам это написала. И это была летняя сумочка, которую она не носила уже года два. А тут оказалось, что мода циклична, сумочка вновь пригодилась. И как же пригодился этот самый дождевик, аккуратненько сложенный на несколько частей. Вот всем бы делать такие заначки, но еще бы и денежные заначки научиться делать мне, например. Ладно, едем дальше. Драйв-чат. Закругляемся и слушаем Платон Джулай дальше и Capital City Safe and Sound.
2: Реклама.
1: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское.

0: 19:57. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Ну что, четверг, 30 июля. Завтра 31 пятница, а потом красиво войдем в жаркий август. Надеюсь, он таким и будет по-настоящему летним. А пока атмосферу вокруг вас будем подогревать хитами. Джей-Зи, Алисия Кис. Это уже вечер, кис-кис. Алисия Кис и Empire State of Mind. Тот самый мощный хит, которому вот как раз-таки кис и не подходит. Элли Дуо, Middle of the Night, раньше остальных. Ну а тут была Аня Васильева. Услышимся завтра. Чуточку раньше, в 14:00. Помните? Пока.
1: Это радио Юнистар.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. По прогнозам Белгидромета, максимальная температура воздуха достигнет плюс 30, плюс 34 градусов. Местами по Брестской области будет плюс 35. В выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до плюс 37. А еще синоптики обещают в субботу и воскресенье дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, пишет СБ «Беларусь сегодня». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Там приступили к расширению парковки R3, которая увеличится почти на 900 машиномест. Для первоклашек запустят новый факультатив по финансовой грамотности. Он существовал и раньше, но был рассчитан на учеников средних и старших классов. Теперь же обучаться основам обращения с деньгами смогут и самые юные школьники. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Пик необычного метеорного потока можно будет увидеть сегодня ночью. Астрономы говорят, что особенность южных дельта-акварит в том, что метеоры движутся не вертикально вниз, а почти параллельно поверхности Земли. Из-за этого их называют пасущимися. Они словно скользят по небу. При ясной погоде можно увидеть до 25 вспышек в час. После южных дельта-акварит астрономы рекомендуют обратить внимание на еще один яркий метеорный поток – Персеиды, пик которого ожидается 12 августа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 14, в Минске ночью плюс 14-16 и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 33-35, в Гродно до плюс 33, в Гомеле и Могилеве 28-30, в Витебске 26-28 тепла и в Минске завтра днем до плюс 30. И без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 14, в Минске ночью плюс 14-16 и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 33-35, в Гродно до плюс 33, в Гомеле и Могилеве 28-30, в Витебске 26-28 тепла и в Минске завтра днем до плюс 30 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Российская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дождей не обещают. В Бресте и Гродно будет 16-18 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 14, в Минске ночью плюс 14-16 и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 33-35, в Гродно до плюс 33, в Гомеле и Могилеве 28-30, в Витебске 26-28 тепла и в Минске завтра днем до плюс 30 и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайм.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте – плюс 33-35. В Гродно – до плюс 33. В Гомеле и Могилеве – 28-30. В Витебске – 26-28 тепла. И в Минске днем – до плюс 30 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Минское городское управление департамента охраны напоминает. Уезжая на работу, в отпуск, командировку или на дачу, позаботьтесь о сохранности своего имущества. Не забудьте закрыть окна, балконные рамы, проверить входную дверь, использовать охранную сигнализацию. Департамент охраны. Безопасность, проверенная временем.
2: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Интернет накапливает море информации. Ваши персональные данные в нем – заманчивый улов для аферистов. Размещая сведения в открытом доступе, мы сами отпускаем их в свободное плавание. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает. Вашу личную информацию могут использовать в противоправных целях. Сохранить приватность просто. Ограничьте объем данных в соцсетях. Не переходите по подозрительным ссылкам. При онлайн-покупках пользуйтесь надежными ресурсами и создавайте сложные пароли. Находясь в сети, не попадайтесь в сети.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте – +33-35. В Гродно – +33. В Гомеле и Могилеве – 28-30.

0: оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
1: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте – плюс 33-35. В Гродно – до плюс 33. В Гомеле и Могилеве – 28-30. В Витебске – 26-28 тепла. И в Минске днем – до плюс 30 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.